0: Если вы слышите этот голос, знайте, что сегодня мы будем в мужском дуэте. С вами Антон Павлов, Эльвира Азарова тоже с вами мысленно, и Мурат Эфирбекович. А нет, это же у нас Нуржан, да? Это Мурат Саундов. Доброе утро всем, дорогие наши. Мы извиняемся, конечно, что сегодня не так привычно мы начали, потому что уже пишут, а где вы, почему вы не начинаете вовремя? Немножечко мы задержались по той причине, потому что мне без хозяйки было некомфортно выходить, а она немножко приболела, поэтому либо будет позже, либо завтра, либо в скором времени. Ну как у вас настроение? Я думаю, поднялось, потому что все-таки вы услышали заставку Wasabi Show, и, ну, по традиции будет гороскоп. Мурат, поможешь мне в этом?
1: Да, помогу.
0: А вы нас поддерживаете, тигры и тигрицы, хотел сказать, и тигрятки тоже. Ну, в общем, ладно, поехали.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
0: Вот знаешь, Мурат, хотел с тобой поделиться, кто-то голосовал, уберите гороскоп, а теперь-то я здесь король эфира в данном случае, потому что Эльвиры нет, на некоторое время хотя бы могу же я похозяйничать, а это моя рубрика, и гороскоп будет. Итак, поехали. Овны, захочется быстро закрыть давний вопрос, но не подгоняйте окружающих. В работе поможет конкретика, а в общении спокойствие.
1: Тельцы, займитесь мелкими финансовыми и бытовыми делами, не откладывая их на потом. Избегайте спонтанных покупок и говорите о важном прямо, но мягко.
0: Близнецы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому день хорош для встреч, переговоров и поездок. Не давайте обещаний только ради того, чтобы никого не огорчать.
1: Раки, сегодня полезно держаться подальше от лишней суеты и чужих переживаний.
0: Моих переживаний.
1: Да, твоих переживаний. Да. Подходящее время для спокойной работы и доверительного разговора.
0: Давно пора. Львы, поддержка может прийти от людей, которые находятся рядом. Смело озвучивайте идеи, подкрепляя их фактами, а близких радуйте простыми знаками внимания.
1: Девы, день будет успешным, если не пытаться контролировать все сразу. Действуйте по плану и внимательно относитесь к важным рабочим деталям.
0: Весы, не оставляйте без объяснений ситуации, которые могут вызвать недопонимание. В денежных вопросах внимательно проверяйте все детали и договоренности.
1: Скорпионы, главной темой дня станет партнерство и взаимодействие с людьми. Прислушайтесь к критике, в ней может оказаться полезная подсказка.
0: Выдыхай, бобер, нормально все, Мура. Классно читаешь, что ты прям... Я тоже без нее немножко напрягаюсь, но расслабься. Стрельцы, наведите порядок в делах и пересмотрите привычный рабочий график. Не спешите брать на себя ответственность за чужие задачи.
1: Козероги, сосредоточьтесь на финансах, работе и практических вопросах. Вот. Хороший день для завершения старых дел и уточнения важных договоренностей.
0: Смотри, какая вообще, как гороскоп прям это зрит уже в корень, а?
1: Да, это уже второе слово договоренности.
0: Что самое интересное, это у раков
1: договоренности. И весы тоже, вот, все детали договоренности.
0: Просто у раков доверительный разговор, это же хозяйка, да, моя?
1: Да.
0: Ну, как, да, королева.
1: Раки, потом
0: а козероги, уточнение важных договоренностей.
1: У весов тоже договоренности.
0: Что ж за день такой.
1: Какое слово.
0: Водолеи, захочется выйти за рамки привычного и попробовать что-то новое. День подходит для перемен и честного разговора с самим собой.
1: Рыбы. Значит, последнее, да?
0: Да, конечно.
1: Дом, семья и внутренний комфорт выйдут на первый план. Не перегружайте себя. Лучше сделать меньше, но сохранить силы и спокойствие.
0: Ну что ж, друзья, это вот такой был гороскоп на сегодня, 10 июня. Сегодня у нас среда, это маленькая пятница. И сегодня с вами мы. Я Антон Павлов, Эльвира Азарова, она прям всегда с нами.
1: Да.
0: И да. Мурат Саундов. Давайте, пишите к нам по теме. А тему мы сегодня решили взять такую. Подставляли ли вас когда-либо близкие люди? Давайте, пишите, делитесь такими вот интересными своими историями. Я думаю, у каждого случалось такое, что когда либо какой-то хороший друг, либо, я не знаю, может быть, даже супруга, да, подставляла там, ну, перед тещей. Так что давайте сегодня обсудим это. Делитесь, жалуйтесь. 8-700-107-10-22.
2: Азарова и Павлов напоминают...

0: лучшие новости. На дворе лето, и ты слушаешь Васаби.
1: Да, вы знаете, чем иногда может отличаться эфир с хозяйкой и эфир без хозяйки? Ребят, передавайте привет, и нормально все. Ладно, сегодня будет у нас, кстати, без новостей, но будут много шуток, и вот есть даже ваши сообщения. Давай первое, просто, ну, начну я, знаешь, как всегда, с ваших сообщений, но нет, с шутки. Судя по моим постам в интернете, я все время ржу и прибухиваю. Ну, что есть, то есть. Ладно, ребят, давайте, в общем, пишите по теме. Тема у нас сегодня такая. Подставляли ли вас когда-либо ваши близкие люди? Итак, Васаби, привет, Антон. Пока Эльвира отдыхает, передаю привет, Мурат. Мурат, тебе привет передаю. Да, меня однажды лучший друг попросил поручиться за него на работе, а потом исчез. В итоге объяснялся перед начальством. Я с тех пор доверяю, но проверяю. Андрей, вот он даже подписался, Андрей Алматы. Спасибо большое. Ты знаешь, я не ожидал, что столько будет сообщений, Мура.
2: Много?
1: Нормально. Отлично. Да. Так, дальше. Антон, доброе утро. Родная сестра рассказала всей семье мой секрет, который обещала никому не говорить. Прошло уже 5 лет, а осадок до сих пор остался. Вот, написала нам Алина из Каскелена. Представляешь? Привет, Васаби. Мой парень сказал, что едет на рыбалку с друзьями. Ой, классика. С друзьями. А оказался он в караоке с бывшей. Узнала случайно по сторис. Больше он мне не парень. Какой-то немножечко, знаешь, вроде бы, ну, мне почему-то знакома эта ситуация. Не потому, что я кого-либо ловил, но в прошлом меня так было, ловили, да. Тебя но ловили. Я хорошо, что я на рыбалку не езжу просто. У меня. Поэтому в моем арсенале. Отмазок у меня нету такое, что я ездил на рыбалку. Если я скажу на рыбалку, то сразу будет понятно, на какую. Так, вот еще есть сообщение. Сейчас, подожди, так вот. А, вот, всем привет. Меня подставил коллега, взял мою идею для проекта и выдал за свою. Через месяц руководство все равно узнало правду, справедливость существует, Руслан пишет. Вот, знаешь, Руслан, я с тобой поделюсь. Вот я надеюсь, что все-таки справедливость где-то вообще она в мире существует. И вот когда тебя близкие люди особенно подставляют, это, мне кажется, самое ужасное, потому что это как удар в спину, да, мне кажется, ножом или даже похлеще. Это выстрел в затылок тебе. Могу поделиться своим опытом. Вот, например, у меня был случай. Я сейчас тоже, опять же таки, ребят, я не переношу на кого-то, либо просто рассказываю ситуацию. У меня очень хороший товарищ. Меня, знаете, как перед моей супругой изначально, очень некрасиво вообще подставил.
2: Поступил.
1: Да, поступил, да. То есть он, во-первых, к ней подъезжал, как это говорится, да, он пытался отбить у меня мою супругу, но она рассказала, она просто подумала, что это такой мальчишеский, знаешь, или мужской развод, да, что сейчас он, ну, я ее так проверяю. Хорошо, что она поделилась, больше этот друг мой не друг, хотя потом он начал выдумывать всякие вещи, там, про гулянки, мы шмулянки, ну, ничего страшного. До сих пор я со своей супругой, и слава богу. Так, Мурат, а у тебя есть такие случаи в жизни?
2: Так, их много, я не успею.
1: Ладно, хорошо, да. Быстренько в голову собрать. Ты ничего, не собирай мысли, потому что это же моя,
2: у нас просто
1: моя прерогатива, поэтому, да. Вот, Антон и Мурат, привет. Одолжил другу деньги на неделю, прошло 3 года. Теперь при встрече он делает вид, что очень спешит. Ермек из Талдыкургана. Ребят, напишите вы, как вас подставляли близкие люди. 8-700-107-10-22. И не надо писать, где хозяйка. Я сказал, она немножко приболела. На самом деле, мне самому очень-очень-очень сложно без нее. Но мы будем сегодня стараться сделать ваш день, точнее, ваше утро гораздо ярче, чем все-таки без вас Саби-шоу. Мы продолжаем.
3: Energy FM Жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекен жайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу Васаби.
1: Ну, вообще, поистине идеальное утро.
2: Да.
1: Вообще, после этого шикарного трека от Chemical Brothers, Go, да? Если кто не смотрел фильм «Вершина», рекомендую прям быстренько к просмотру, ребят. Всем советую Эджерт... Как? Эштон Эджертон, да? Или как его?
2: Эджертон. Тайгер.
1: Ну, Тайгер.
2: Эджертон.
1: Да. Я вам всем советую. Очень классный фильм. Вместе с Шарлиз Терроном они сыграли. В общем, шикарный фильм. Да. Напоминаю, что сегодня с вами я, Антон Павлов, и Мурат Саундов. Если кому интересно, вы можете также приходить к нам в ТикТок. Павлов, Антон, вас сами. Будем рады. И сегодня мы с вами говорим по теме. Я напомню, что тема сегодня... Подставляли ли вас когда-либо близкие люди? И так. Здорово, мужики, нам пишут. История про брата. Значит, с братом на двоих снимаем квартиру. Платим 50 на 50. Но недавно, за два дня вперед, оплатой он заявляет, что съезжает. А ведь приготовил только половину... А я ведь приготовил только половину суммы, и мне пришлось поднапрячься, чтобы найти вторую половину. Полную сумму и в кратчайшие сроки. Вот так меня подставил брат. Ну... Да, бывает такое. У меня вот родной братишка, он мне вообще постоянно перед всеми подставляет. Это вообще просто... Вот Мурат его знает, все мои истории тоже знает. Это, ну, я его все равно люблю.
2: Я не знаю, что он подставляет тебя.
1: Ну, я тебе рассказываю, да?
2: Да.
1: А хочешь шутку, Мурат?
2: Давай.
1: Давай. А сейчас, уважаемые соседи, начнется концерт. Потому что я дома одна, мне плохо, и у меня есть конь-ляк. Это мне напомнило историю вчера меня, когда мне было не очень хорошо. Так, теперь переходим к вашим сообщениям. Антон и Мурат, привет. Одолжу, вот еще, смотри, опять же такие деньги. Опять про деньги. А, нет, я читал это сообщение сейчас. Вот, доброе утро. Когда разводилась, самой больной оказалась не измена мужа, а то, что подруга все знала и молчала. Вот это был настоящий удар. Ну да, когда подруга твоя еще знает. Ну, видимо, она тоже, наверное, супруг просто вас, знаете, как промыл мозги, что это на благо она сделает, что он оступился разочек и все, больше не повторится. Поэтому, может быть, вы пересмотрите отношение к подруге, она, может быть, просто переживала за вашу семью, поэтому пересмотрите, я думаю.
2: Пересмотрите.
1: Все, да, конечно. Привет любимому шоу. Подставил родной...
2: Привет.
1: Это, да, привет, Мурат. Говори всегда всем, вот знаешь, когда будут сообщения, ты говоришь, привет, это будет новая фишка. Так вот, привет, любимое шоу.
2: Привет.
1: Здорово. Подставил родной, вообще дичь полная. Подставил родной брат. Продал нашу старую машину и не сказал настоящую сумму продажи. Потом признался, до сих пор вспоминаем на семейных праздниках. Ну это, ну как бы, видите, хорошо, что он, по крайней мере, признался. Это можно скосить 50%, да, вины. Всем привет. Меня, слава богу, не подставляли.
2: Привет.
1: Вот. А знаешь, ты как будто этот эфирный котенок. Мяу. Привет, да. Всем привет. Меня, слава богу, никто не подставлял. А может и было, я, наверное, но не помню. Такой я человек, не запоминаю. Но слушая историю людей, печально, что есть такие нехорошие люди. Всем хорошего дня. И пусть в нашей жизни не встречаются такие люди. Да, я тоже с вами согласен. Ребята, вы поделитесь с нами своей историей. Подставляли ли вас когда-либо близкие люди? Ну, а может быть, вообще, как бы мы, да, взяли тему близкие люди. Потому что от какого-то постороннего человека, если он тебя подставит, это не так больно, когда это делает родной или, по крайней мере, очень-очень близкий друг. Поэтому пишите, делитесь историями, жалуйтесь на них. И как вы с этим справились? 8-700-107-10-22. Мурат, ты приготовил классную порцию музыки?
2: Да.
1: Ну, тогда вперед.
0: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Ты слушаешь «Васаби» с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
2: Ну, однозначно и сегодня включили, да. Да, однозначно сегодня летний вайб от Саундова и Павлова. Классно звучит, да? Сегодня мы с вами, друзья, разговариваем на тему, поставляли ли вас когда-либо близкие люди, а вы с нами делитесь своими историями по номеру 8-700-107-10-22. И, между прочим, я хочу с вами еще такой классной новостью поделиться. Передавайте привет, нормально все. Моя родная сестра поставила на деньги, пишет нам Александр. Вот еще бы немножечко поподробнее, Александр, потому что на это уже плохо. Вообще, заметил, да, частенько вот да, в таких моментах всегда как-то присутствуют деньги однозначно. Доброе утро, Energy FM. Что вчера случилось?
3: Привет.
2: Подождите, почему эфир оборвался? Когда оборвался? Антон, куда делал Эльвиру? Эльвирочка просто приболела, у нее давление. Она обязательно в скором времени вернется. Это же наша звезда, это королева эфира. Это все, ради чего мы... Почему мы здесь вообще существуем.
3: Примадонна.
2: Да, это наша Примадонна. Она же, она, знаешь, как Эльвира Борисовна. Да, так. Ребята, доброе утро. Музыка сегодня топчик, заряжает на целый день. Заметьте, у вас давно уже не было такой музыки. Спасибо, пишет нам Юлия. Юлия, пожалуйста. Вообще, мы рады стараться для вас, ну, хотя бы хоть как-то.
3: Это потому что да. Мы давно не выходили вдвоем.
2: Да, вдвоем. Просто как-то, знаете, когда нет хозяйки, приходится хоть чем-то вас радовать и удивлять. Кстати, заходите в прямой эфир, Антон Павлов, Васаби. Вы можете смотреть
3: нас.
2: И на Муру, и на меня, поэтому... И передавайте привет, и делитесь историями, подставляли ли вас, как нас сегодня. Антон и Муратик, привет. Я счастлив слышать вас. Меня тоже не подставляли близкие люди, потому что таких нет. Лайфхак. Вау! Ты знаешь, а с другой стороны, это же здорово, когда нет близких людей, тогда они тебя не подставят. Но, мне кажется, звучит это немножечко...
3: Железная
2: как-то,
3: логика.
2: Не, однозначно, но, знаешь, это как-то одиноко, может быть, что ли. Ну, кому-то же надо все-таки доверять. Вот я, например, не знаю, меня сколько...
3: Подставляли.
2: Жизнь вот не учила, знаешь, вот честно, Мурат.
3: Но ты выплыл как щенок.
2: Да, мне приходится, ну не то, что приходится, я долго обиды не могу держать или злость. 2-3 часа все меня отпустило, я нормально. Но если мы с человеком поссорились, то есть, ну, и он мне действительно очень близкий, поругались, внутри у меня, конечно же, агония, я вот потом без этого человека не могу, пока мы не помиримся. Для меня это очень важно. И это отражается на всех спектрах моей жизни. То есть на работе, где-либо. Поэтому...
3: Спектрах.
2: Классно сказал, да? Так, дальше. Васаби. А, привет. Вот, просто. Одноклассник
3: привет.
2: Списал... Подожди, привет. Да, кто забыл, кстати. Одноклассник списал у меня контрольную, а когда нас поймали, сказал, что это я у него списывал. До сих пор помню чувство несправедливости. Ну да, такое бывает. Ребята, хотите еще немножко несправедливости? Всегда же у нас шутки в конце, а так как сегодня хозяйки нету, шутки будут у нас прямо сейчас. Продаю караоке, потому что соседи купили ружье.
3: Потому что,
2: да. А вот это. Ира брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру.
3: Так.
2: И заподозрила неладное, когда по экрану поплыли сердечки. Друзья, вы тоже ставьте сердечки, бейте по экрану. Ну, то есть, кто смотрит сейчас нас в прямом эфире в ТикТоке, Антон Павлов, Васаби. Мы продолжаем сегодня тему у нас «Подставляли ли вас близкие люди?». И, кстати, сегодня вы можете также передавать привет своим родным и близким, тем, которые вас подставили. Не переключайтесь, мы с вами продолжаем. Антон Павлов, Мурат Саундов, Эльвира Азарова и все. Поехали.

0: Лето.
1: О, интересно, на вкус лето какое? Ну, наверное, такое, как васаби. Ну, давай перейдем к вашим сообщениям по теме. Подставляли ли вас...
2: Сообщение, я имею в виду.
1: Гектор! Я не знаю, почему это в голову мне пришло. Подставляли ли вас близкие люди? Если вы нас слышите, вы можете нас еще и увидеть с помощью ТикТока, Павлов Антон Васаби, и вы увидите, как мы
2: с помощью сотки
1: выглядим.
2: Смартфон.
1: Да, смартфон, это все. Итак, подожди, сначала шутка, конечно же.
2: Так,
1: оказывается, гипертоник — это совсем никакой не напиток. Да, гипертоник. Ладно, кто понял, тот вообще это... Мы всегда говорим, алкоголь зло. Так, переходим к вашим сообщениям по теме. Вот это доброе утро, я понимаю, музыка топ. Эля пусть выздоравливает, меньше есть надо, чтобы давление не скакало. Сейчас бы, вот знаешь, просто хорошо, что ее нету. Тебя бы заблокировали, а я так и сделаю.
2: Зачем?
1: Да нет, конечно.
2: Ага.
1: Тут я хозяину врубил какой-то. Ладно, переходим дальше. На 1 апреля я... Ну, на 1 апреля так не считается. Ну, хорошо, все равно прочитаю. На 1 апреля я подставил своего друга таким образом. Попросил его забрать мои документы, точнее, принять у курьера. Но дело в том, что я всех курьеров заранее попросил разыграть моего друга. Мол, они не могут найти друг друга, адрес ошибочно выходил и так далее.
2: Какой адрес?
1: Ой, прошу прощения, его адрес. Таким образом, мой товарищ бегал по всему городу за курьером, так как это были, типа, очень серьезные документы. Один курьер вовсе якобы отдал в руки другому человеку документы, и вот такая была каша. У моего друга была истерика. В итоге, ближе к вечеру, я ему рассказал, что это была шутка. Он потратил почти полдня, гоняясь за этими курьерами. Спасибо, Бексултан, тебе за твою ответственность. Всем добра и большой привет, Жан-Поль Богачев. Вы знаете, я... Желаю, чтобы у каждого были только такие вот подставы веселые и только от, ну, от друзей, как, чтобы посмеяться, да, а не так, чтобы потом у вас подскакивало давление, чтобы вы оказывались где-нибудь, ну, если вы сильно переживаете, в больнице, не дай бог из-за этого. Так, доброе утро. Подставил лучший друг. Общались с самого детства, как братья. В один день своровал у меня из дома телефон и ноутбук. Как оказалось, у него была зависимость. Он сначала выносил технику из дома, потом начал вырывать у друзей. Позже он говорил, что брал временно и потом хотел вернуть, даже не извинился. Самое обидное, я думал, мы с ним будем по жизни идти вместе, но с тех пор больше не общаемся. Надеюсь, он бросил все свои зависимости. Хочу нашему слушателю сказать, да, вы знаете, это вот больная, конечно, такая тема тоже. У меня товарищ прожил полгода дома, он из Бишкека сам. И перед тем, как уехать в Бишкек, он украл телефон у моей супруги, ну, который она дала ему попользоваться, еще вещи какие-то украл. Ну и все, в общем, знаете, хотя я тоже думал, что человек настолько, ну, то есть, ну, полгода ты ему предоставлял свой дом, да, как бы ночлег, еду, естественно. Что самое интересное, он не работал. Да, ну вот такие бывают друзья. От таких друзей говорят...
2: Дай бог каждому такие друзья, как ты!
1: О, спасибо, Мурат! И как ты. Это, ну, знаешь, как кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Кто из нас? Я что, кукушка? Ага. Сейчас, хотя тоже не особо.
2: Продолжаем.
1: Да, да, мы продолжаем. Так, The Chemical Brother услышал в NPC. Тогда сказали, ну, такая песня, а сейчас залетела. Это вот тебе, опять же, такие комплименты, Мурат, сыпят. И доброе утро, по теме ничего нет. Можно попросить передать салам моему кенту, Данилычу? Он сейчас за рулем на работе в машине, жара, он без кондера. Терпение ему, Ас Хасемский. Всему Симпалатинску огромный привет. И вот от Асхи, его товарищу, огромный привет Данилычу. Друзья, вы тоже не стесняйтесь, передавайте приветы и... Не переключайтесь, пишите по теме, подставляли ли вас близкие люди. А мы переходим во второй час. С вами Антон Павлов, Мурат Саундов и Эльвира Азарова.
0: Жить себе лето.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
1: Утасаровой и Павлова.
2: Ага, давай. Еще раз всем доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, всем. Это второй час «Васаби». С вами Антон Павлов, Мурат Саундов. Сейчас будет гороскоп для всех знаков зодиака. Если кто хочет присоединиться к нам в прямом эфире, Антон Павлов, «Васаби», ТикТок. Заходите, будем рады вас видеть. Итак, гороскоп на сегодня, 10 июня, 09.03. Овны, захочется быстро закрыть давний вопрос, но не подгоняйте окружающих, в работе поможет конкретика, а в общении спокойствие.
4: Тельцы, займитесь мелкими финансовыми и бытовыми делами, не откладывая их на потом. Избегайте спонтанных покупок и говорите о важном прямо, но мягко.
2: Близнецы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому день хорош для встреч, переговоров и поездок. Не давайте обещаний только ради того, чтобы никого не огорчить.
4: Раки, сегодня полезно держаться подальше от лишней суеты и чужих переживаний. Подходящее время для спокойной работы и доверительного разговора.
2: Довесочек, расслабься, все норм. Что ты напрягаешь? Да, у нас коннект. А, что?
5: Моргнуло.
2: Моргнуло? А, снизошло на тебя, наверное, что-то хорошее. Да, львы. Львы же, да? Львы. Или не львы? Подожди, Мура. Львы, да. Поддержка может прийти от людей, которые находятся рядом. Смело озвучивайте идеи, подкрепляя их фактами. А близких радуйте простыми знаками внимания.
4: Девы. День будет успешным, если не пытаться контролировать все сразу. Действуйте по плану и внимательно относитесь к важным рабочим деталям.
2: Весы, не оставляйте без объяснения ситуации, которые могут вызвать недопонимание в денежных вопросах. Внимательно перепроверяйте все детали и договоренности.
4: Скорпионы, главной темой дня станет партнерство и взаимодействие.
2: Всегда мечтал это сделать. Скорпион же. Герои!
4: Давай. Главной темой для скорпионов станет партнерство и взаимодействие с людьми-козерогами. То есть, нет. Без козерогов, да,
2: обойдемся. Подожди.

0: Давай я.
1: Прислушайтесь к критике, в ней может оказаться полезной подсказка. Продолжай.
0: Ты решил меня просто козерогом дать? Ладно. Так, это были скорпионы. Герои! Если кто его не смотрел, Mortal Kombat в кинотеатрах города Алматы. Стрельцы, наведите порядок в делах, пересмотрите привычный рабочий график, не спешите брать на себя ответственность за чужие задачи.
1: Козероги, сосредоточьтесь на финансах, работе и практических вопросах. Хороший день для завершения старых дел и уточнения важных договоренностей.
0: Водолей, захочется выйти за рамки привычного, попробовать что-то новое. День подходит для перемен и честного разговора с самим собой.
1: И рыбы день, а то есть дом.
0: Не переживай. Вы знаете, просто хозяйки нету, и мы сегодня все очень переживаем, что я, что Мурат, мы все, да, вдвоем. И вы знаете, это как будто вот щенков бросили учиться плавать, и они пытаются добраться до берега, но мы надеемся, что у нас хоть что-то получается, чтобы поднять вам настроение. Давай, Мура.
1: Итак, рыбы дубль 2.
0: Да, давай.
1: Дом, дубль 2. Семья и внутренний комфорт выйдут на первый план. Не перегружайте себя, лучше сделать меньше, но сохранить силы и спокойствие.
0: Красава, Мура! Мы это сделаем, да. Ребят, сегодня 10 июня, с вами Антон Павлов, Эльвира Азарова, она тоже мысленно с вами, всегда, даже в сердце вы все у нее котятки, сказал бы она. Да, сегодня я напомню, что мы с вами обсуждаем такую тему. Подставляли ли вас близкие люди? Вы с нами делитесь своими историями по номеру 8-700-107-1022, также передаете приветы, и совсем скоро у хозяйки будет юбилей. Почему у хозяйки? Потому что именно она 1 июля, когда-то 10 лет назад, стартовала. Я пришел только в сентябре. И на свой юбилей хозяйка обязательно приготовила для вас очень крутецкие подарки. Поэтому вы, самое главное, будьте с нами и готовьтесь. Скоро будет жарко, в принципе, как и в Алмате на улице. Поехали дальше.
2: Васаби в ритме лета.

0: Токсичный позитив. Все это в WhatsApp'е с Азаровой и Павловым.
1: Хаджуме!
2: У тебя летнее настроение?
1: У меня просто... Я даже, знаешь, если летнее настроение можно было умножить на 2, я, знаешь, как скажу, у меня саммерское настроение.
2: Вау.
1: Да. Ребят, мы вам тоже желаем самого наилучшего, прекрасного летнего настроения. С вами я, Антон Павлов, Эльвира Азарова мысленно. И Мурат Азаров, да. Ну, и Антон Азаров.
2: Да, все уже.
1: Все мы тут Азаровы, да. Да. В общем, переходим к вам, к вашим сообщениям по теме. Тему мы сегодня взяли такую. Подставляли ли вас когда-либо близкие люди? Утренний пишут расколбас от диджея Криворукова. О, это как сказала бы хозяйка. Привет, Наргиз от АА. Хорошо.
2: Привет. Так.
1: Привет, Андрей. Антон, Муратик, привет. Приветик вам. Привет вам, точнее, даже.
2: Привет.
1: Хозяюшки, скорейшего выздоровления. Да, сейчас, подожди, еще вот. Так. От дома до радио долго ехать.
2: Да, нормально.
1: Да, сейчас, подождите, вот еще. Ребят, да, кстати, сегодня можете передавать приветы, все нормально.
2: Да что ж такое?
1: Сегодня вас никто за это не заблокирует, не наругает, нормально. Сегодня у нас самоуправство.
2: Следующее сообщение.
1: Да, спасибо. Антоха, салам. Вы решили тряхнуть стариной Chemical Brothers, Faithless, Scooter. Залетает как чай с молоком. Всем привет. По теме друг есть.
2: Привет.
1: Косячная рожа. Денег должен полляма. Слушает васаби тоже. Дан. Но если твой друг слушает васаби, то я ему просто настоятельно рекомендую отдать тебе поскорее вместе, чтобы вы их прогуляли. Да. Так, вот, Мура, тебе еще один комплимент. Спасибо за композицию от Скутера, за Бакадыш. Вот можно включу немножечко хозяйку? Давайте писать по теме, а то заблокирую. Так получается? Нет, Мура?
2: Нет.
1: Да, я тоже. Никогда ни у кого не получится заменить хозяйку. Тема у нас сегодня «Подставляли ли вас близкие люди?». Так, просто вот я не понял. Пришвин Михаил. Очень приятно, Павлов Антон. Так, дальше. Передай привет Алисе. Алиса, тебе привет от Раисы. Вот такой вот привет. Да, если бы еще написали по теме, было вообще здорово. Здравствуйте, можете передать привет дочь Дине? Ей 4 годика. Она очень хочет, чтобы вы ей передали привет. Хорошо, Диночка, дорогая, принцесса маленькая. Я тебе привет передаю от вот Мурата Саундова. От меня, Антона
2: привет.
1: Павлова. И честно, вот Эльвира Азарова, она тоже бы с удовольствием передала тебе привет. Но и потом бы попросила написать по теме. Доброе утро с города Конаев. Вам
2: доброе
1: тоже привет.
2: Утро.
1: Кокшетау тоже привет. Вообще всему Казахстану.
2: Всему,
1: да. Всей планете Земля, всей Вселенной. Всем параллельным Вселенной. Разошелся. Так. Однажды увидел переписку жены с другим. Ого. Во, у меня бомбануло. 3 дня ходил как дебил. Со всеми дрался.
2: Да.
1: Как-то...
2: Как-то грустно стало.
1: Да, давай после этого сообщения я лучше зашучу как-нибудь классно, чтобы если
2: мы
1: получится, да.
2: На рекламу.
1: Ну, я надеюсь. Когда у меня плохое настроение, я под фотками развратных девок оставляю комментарии. Как же ты на бабу Нюра покойную похожа? Продам домашний мед. Но надо подождать, у меня только одна пчела.
0: Васаби. Утро со вкусом лета.
3: Energy FM Жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом малу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Васаби.
1: Да, слушайте обязательно васаби, наслаждайтесь летом, просто живите полную жизнь, самую лучшую проживайте вместе с Васаби Шоу. С вами Антон Павлов, Эльвира Азарова, Мурат Саундов, Дюша Метелкин, не с нами, ладно. Я напомню для тех, кто к нам только что присоединился, что тема у нас сегодня такая. Как часто вас, вас подставляли и подставляли ли вас близкие люди? Пишите по номеру 8 700 107 10 22. Вы представляете, друзья, хочу с вами поделиться. Вот кто сейчас слушает, присоединяйтесь, кстати, в прямой эфир ТикТок, Васаби Шоу, Павлов Антон Васаби. И вот нам пишут даже с Бразилии.
2: Где Бразилия, много диких обезьян.
1: Хола! Так, дальше.
2: Подожди, в Бразилии разве не
1: попугай? Да, попугай, по-моему, там
2: вышел. Попугай. Выше.
1: Так, здравствуйте, Васаби Шоу. Передайте Алла, привет моему любимому мужу Юрболу. Любим его с дочерей, с дочкой Ботой, Камшат и жены Сабины. Все, не вопрос. Но, ребят, еще, пожалуйста, ну напишите, пожалуйста, по теме. Тема у нас сегодня такая. Подставляли ли вас близкие люди? Доброе утро.
2: Доброе утро, привет.
1: Привет, забыл, да. Сегодня для меня важный день. Много решений важных надо принять внимательно. Всем, кому нужна поддержка сегодня, желаю чувствовать ее. Пусть все становится лучше потихоньку. Всем удачи, Асия Алматы. Пишу в такси. Привет водителю Нариману, веселым ведущим и всему Казахстану. Ася, мы вам тоже, если вы, сегодня вот важный для вас день, мы вас с Муратом поддерживаем всячески, как вот только можем. И я уверен, что и весь Казахстан, да вообще вся вселенная сегодня на вашей стороне и поддерживает вас. Поэтому просто на релаксе езжайте по своим важным делам. Все у вас сложится сегодня удачно. Так, let's go, dude. Да, привет, ребят. Ghost Prince мне написал. Так.
2: Так, следующее сообщение. Да.
1: Доброе утро, Васаби. У меня двоюродный брат угнал машину, которую сам мне и продал. Когда его задержали, я пошел в полицию, все ржали. У нас еще и фамилия одинаковая. Вот такая история. Всем добра, берегите себя. Да, бывает и не такое. Вы знаете, что самое интересное, чаще всего бывает такое, что близкие, вот именно родные братья, они вообще оказываются еще хуже, чем, я не знаю, последний враг. Да. Да у тебя же там тоже есть, Мурат, смотри. Однажды у тебя были подставы? У Муры были ли подставы, если не секрет? Да, конечно. У меня вообще сплошь и рядом. Далеко ходить не будем. У меня братишка меня каждый день подставляет. Здравствуйте. Подставляла коллега. Не один, а пару раз. Это очень-очень неприятно. Так. Ну, я могу сказать вам, ребят, что у меня коллега тоже однажды меня подставила 3 раза. Однажды подставила 3 раза, и меня увольняли, но потом, опять же таки, по ее воле брали меня. Ну, как-то я, как бумеранг, в общем. Хочу передать привет моей хозяйке, да, пусть она скорее выздоравливает. У нее скоро юбилей, 1 июля. Так что, ребят, будьте в этот день с нами, будут очень классные призы, умопомрачительные. Это будет шикарный день для моей хозяйки, поэтому я думаю, вы все поддержите и будете просто активны и звонить нам. Кстати, давно к нам не звонили, 296-5005, но это так, чтобы вы не забыли номер. Так, Антон, Мурат, привет, пацаны. Просьба поздравить Назгуль Сайдалину с удачной сдачей экзамена. Также большой привет автоотделу Астра Алматы, да ладно. С уважением, Мейр Шаймарданов. Мир, ты мне должен. Ну, а вы, друзья, не переключайтесь, пишите, потому что сегодня шикарный день, сегодня можно передавать приветы. Да, вот, хозяйка, привет. Так, сейчас шуточку можно даже и в середине шоу. На свадьбу веганов зарезали кабачок.
0: Идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».

0: Так,
1: кто, да, слушает Васаби.
2: Кто слушает Васаби, тот вообще вот такой вот молодец, да. Антон Павлов, Эльвира Азарова с вами духовно. Вот она только что мне писала, что, слава богу, все в порядке с ней. Вам все привет, ребята. Да, мы с Муратом Саундом очень по ней скучаем, без нее плохо. Даже хотелось песню спеть. Ой, Леха, мне без тебя так плохо, но это не так. Так, вы... Подождите, вот, конечно, передал привет. Я выходила, можете, пожалуйста, еще передать на видео, сниму. Прочитайте, пожалуйста. Ну, только сегодня. Сейчас хозяйка, конечно, смотрит меня, может потом прилететь. Привет дочи Дине. 4 годика ей. Она очень, чтобы ей передали привет. Принцесса Дина, тебе огромный привет. Доброе утро, красавчики. Подставил меня в прошлом году моторист. Алкоголик дядя Вася из Шамалгана. Месяц чинил в автомобиле, что-то можно было сделать за 2 дня. Забакадыш поделился своей вот такой вот историей. Так, Тосечка, расскажи, является ли подставой то, что муж не купил на ужин хлеб? Ну, конечно, если вы любите есть ужин с хлебом, конечно, подстава. Друзья, выделитесь своими подставами 8 700 107 10 22. Сейчас еще одно сообщение быстро Мура прочитаю. Мысль, наверное, идиотская или философская. Слушать Мартин Гаррикса прикольно, но от него вспоминаю бывшую. Начало слушаю, потом выключаю. Да, мы, походу, тебе всколыхнули твои какие-то эмоции, да, о прошлом. Но, друзья, вы пишите, у вас есть время еще передать привет. И что? А, да, и еще одно сообщение, и потом одну шуточку хочу. Так, всем привет, меня подставила бабушка. Не знаю, почему сразу смешно стало. Рассказал ей по секрету про татуировку, а через 2 часа о ней знали все родственники. Бабушкин телеграф самый быстрый в мире, пишет Илья. Илья, спасибо за такую прикольную историю, где тебя подставила бабушка. Я просто не ожидал, что бабушки могут подставлять. Ну ладно, тогда еще одну шутейку. Привет, как ты? Скучаю. Я так и подумал. Раз не звонишь, значит скучаешь.
3: Для тебя 2 хорошие новости. На дворе лето, и ты слушаешь Васаби.

0: идеально.
1: Вообще все идеально, когда совпадает и все на своих местах, это просто здорово. Так, с вами я, Антон Павлов и...
2: Мурат Саундов.
1: Да, я напомню, что Эльвира Азарова тоже с вами, только мысленно пока, потому что у нее давление скакнуло, но завтра она обязательно, ну, будет. Так, сегодня мы говорим, ребят, про подставы, подставляли ли вас близкие люди, а вы отвечаете нам по номеру 8 700 107 1022. Однажды подставил коллега, чуть не убили, думал, что я испугаюсь... оружие, но накидался. Наверное, лучше не быть под шофе в таких ситуациях. Так, вообще, алкоголь зло, всегда говорим. Ассаламу алейкум, хорошего дня, чтобы жизнь была без подстав, Мурат пишет. И вот еще одно сообщение, Антоха, здорово. Пускай Эльвира ругается, но передай ей привет, любви, счастья и здоровья. Конечно, передаю привет хозяйке, она все слышит, поэтому пишите ей, чтобы она скорее выздоравливала. Так, и сейчас, конечно же, под конец еще шутеечки. Так. Что главное в боксе? Шумы. Что? Какие шумы? Шелые пятилетние шумы. Таня поняла, что возраст уже не тот, когда одолженные у соседа деньги пришлось возвращать деньгами.
0: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.

0: Павловым.
1: Ну, итак, а какая, ребят, у нас, да, сегодня компания?
2: Вообще сегодня здоровская компания вместе с вами, дорогие наши слушатели. Напоследок я хочу еще зачитать одно сообщение. Салем, ребята, можно инкогнито? Конечно.
1: Давай.
2: Рожденные от одного отца и матери, брат и сестра продали квартиру, уехали. Пока я был в командировке, остался на улице. Желаю им долгой и счастливой жизни. Всем балхашским в Алматы привет.
1: Привет.
2: Ребят, мы желаем вам с Эльвирой Азаровой и с Муратом Саундовым, чтобы у вас никогда не было таких ситуаций, когда вас подставляли близкие люди. Всем шикарного дня, шикарной среды. Вы самые прекрасные люди, которые слушают Wasabi Show и Energy FM. Пока-пока.

0: Жазды әрбір нотадан сезін. Energy FM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: night. Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Energy FM Дежарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Өзің қайтадан барымды бер ұлан, әрбір тамшы жасында.